0: И мы также слушаем вот это радио Шаусонг Радио. Всем пока!
1: Avete sentito, sì? Shaosong Radio di Chris Lesarde su Loud FM. Siamo su TuneIn, su Phonostar e su altre piattaforme. Ciao!